друзья, вы поняли, да, что маячки разбросаны, в одну любовь попали. Я попала в студию радиостанции ОК для того, чтобы провести с вами ближайшие 3 часа здесь на 106 FM. Доброе утро! Не по маячкам, а по звездам практически. Я сегодня добралась сюда, в студию, на свою любимейшую работу. Как же хорошо! Луна такая яркая, на ней все видно, даже не нужно к ней лететь. И звезды, еще звезды, вы понимаете? Хотя, с другой стороны, именно сегодня меня посетила мысль о том, что 7 утра – это уже и не рано. Понимаете? Есть раньше. И это я, которая встает гораздо раньше. Или, не знаю, может быть, это возраст играет роль какую-то. Ну, в общем, 7 утра, да, это уже когда все проснулись, уже началась вот это вот. Так, где мои носки? Что у нас сегодня на завтрак? У нас кофе закончился, тогда будем пить чай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А где дети? А мы никого не забыли? А мы сегодня вообще отдыхаем. Ну, в общем, мне кажется, вот так должно начинаться утро, да? Нет, не так? У вас по-другому? Но это и прекрасно. Я всем, кто уже настроен на волну нашей радиостанции, а кто-то, может быть, еще и не ложился, желаю легкого пробуждения. Конечно же, начинать день с самого важного упражнения, даже если вы самый-самый ленивый, заставить себя улыбнуться своему отражению в зеркале, тем, кто находится рядом с вами. Просто улыбнуться, не глядя в зеркало, растянуть уголки своих губ и сказать: «Здравствуй, новый день! Здравствуй, жизнь! Здравствуй, мир! Здравствуй, радио!» Окей. Меня зовут Елена Левитан. Я дежурная сегодняшнего утра здесь на 106 FM. Впереди у нас Эбен, Арестан Душанбаев, Филатов и Карас, Чарли Пут, Ринго, Леша Сви... Ой, много чего. И, конечно же, по традиции, обязаловка. Это обязательная программа этого часа. Народно-погодные приметы. Сегодня 1 октября. И астрологический прогноз. Звездные подсказки для всех. Кстати, 1 октября. Еще не то, что мысль. Не знаю почему. Где-то подсознательно откуда-то это всплыло. Всплыло в моей голове. И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Ну, как бы я понимаю, что какую-то часть своей жизни я провела с фотографией этой исторической личности на своей груди. И мне это вполне нравилось. Вот, знаете ли, как и любой значок, он, конечно, всегда это является украшением. И не стола, а груди. Вот. И я поняла, что ну да. Ну пусть, давайте перефразирую. И Ленин, сын такой молодой. Сын такой молодой. Юный октябрь впереди. Да, 1 октября на календаре. Середина осени. Прекрасно. Ведь все сложилось. Вот смотри, звезды сложились, луна сложилась, я собралась. Я добралась до студии для того, чтобы с вами провести это утро. Я уже улыбаюсь, присоединяйтесь, друзья. Ну что, слушаем Эбен в нашей музыкальной программе в продолжении этого часа, чуть позже, о погоде и о народно-погодных приметах на день сегодняшний.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

поняла. То ли они хвастаются, то ли печалятся, что так все это мимо них пролетает. И я бы тоже не против, что сейчас мимо меня моря и горы пролетели. Ну, я бы сама замедлила. И время пролетания, собственно говоря, скорость все равно в моих руках. Но, тем не менее, Филатов и Карас мимо меня. Да, и, кстати, 7.19 в стране. Мимо меня ни одна народно-погодная примета не пролетит. Это точно. Рада приветствовать наших постоянных радиослушателей, всем остальным слушающим где-то в тенечке. Предлагаю выйти на свет. Выйти на свет и присоединиться к нашему клубу постоянных рано просыпающихся. Вот Александр уже в пути. Да, нужно развести в садике, в школы. Михаил, мне кажется, в той же самой истории и ситуации. И это здорово. Я как раз подтверждаю мысль о том, что... А? Что? 7 утра — это уже не рано. Это нормально. Это нормально, когда уже нужно стоять уверенно.

луна такая красивая, пошла на уменьшение, но прям четкое, прям вот удивительное утро. Мне нравятся такие утречки. Утречки мне такие нравятся. Да, вот завтра-послезавтра будет снижение дневной температуры, но сегодня еще наслаждаемся. Сегодня выходим в обед не за пирожками, а на солнышке погреться, посидеть где-нибудь на лавочке, попить кофеек с близкими, дорогими людьми. А можно и в одиночестве, кому как нравится. Так, друзья, ну теперь перехожу к погодным приметам. Достаточно странновато их так много. Вообще сегодня удивительный день. Я много узнала про шиповник. Какой-то вот именно 1 октября связан с этим растением, с этой ягодой. Мы прекрасно знаем все вот эти вот лекарственные свойства этого растения. А выясняется, что люди, которые занимаются магией, там вот, вот этим вот колдовством, они, знаете, что делают? Они на шиповник выливают вот там какую-то воду, привязывают какие-то ленточки, отгоняют от себя недуги. Поэтому спать под шиповником нельзя, потому что можно на себя что-то там наклеить. Да что это я вам такое рассказываю с утра? Не-не, все хорошо. Но ягода все равно остается полезной. А вот под кустами просто шиповника не спите. Можно, кстати, обколоться. Вернемся к погодно-народным приметам. Итак, если на 1 октября много паутины, зима будет сухой и морозной. Не могу это подтвердить, не утвердить. Не видела пока паутины. Если кто видел, знает, то есть если у кого-то прям вот там все, то пишите. Гром в этот день к белоснежной земле, а к бесснежной земле, зиме. Да что ж такое-то, бесснежной, белоснежной земле. Если жукам тепло, они еще активны, зима будет мягкой. Вот давайте сегодня согреем всех жуков. Увидите жуков, грейте их, пожалуйста. Собака катается по земле к скорому снегу. Корова ложится на траву и долго не встает к холодам. Если на деревьях много листьев, зима будет суровой. Ну вот это как-то неправильно. И грибы массово растут в лесах к затяжной снежной зиме. Это одна сторона, вот часть, то есть листьев еще много, то есть практически вот этой даже лиственной подушки в городе не наблюдается, мне кажется, даже их особо не подметают. А другие приметы, чуть другого, с другого ракурса посмотрим, ну и давайте, значит, что? Журавли на юг не улетели к теплой зиме, морозы еще не скоро ударят. Если отправились в теплые края, то 14 октября может упасть, выпасть снег. Понимаете? Ну вот надо будет сегодня посмотреть на небушка. Летят там вот эти вот журавлиные клинья. Береза листья не сбросила, зима наступит поздно, и снега долго не будет. Вот, понимаете? Вот если там много листья, а если на березе, то это совсем другое. Бурьян вырос густой и высокий к снежной зиме. Не могу ничего сказать, я свой бурьян скосила, вроде вот не отрос. С утра до вечера тепло и сухо, таким будет и первый день апреля. Поздравляю. Вот видите, теперь мы знаем, каким будет 1 апреля. Ночью будет прохладно, днем будет тепленько, плюс 20, как минимум. Ветер с востока подул, дождей можно пока не ждать. А давайте-ка я загляну, что у нас там с востока. Нет, северо-западный у нас. Ветер, может быть, он еще поменяется, но тем не менее. А что нам дождей бояться? Нам дождей бояться нечего, потому что дождь всегда что? Заканчивается. А вот наш эфир продолжается. Вот так. Давайте, это к чему опять? К тому, что надо смотреть по сторонам, даже если вы сейчас за рулем и без руля. Смотрите на листья, на деревья, на то, как валяются коровы, собаки, что-то там делают, жуки как греются. Да, это все, это здорово, это наша жизнь, это все экосистема, которая нас с вами окружает и позволяет нам иногда раскрывать тайны мироздания. Ну, как минимум, погода на ближайшие дни. Вот такие народно-погодные приметы на сегодняшний день, первый день октября. И вот у меня первая музыкальная заявка от Александра, который уже в пути, я точно знаю. Прислал заявку заранее, но я вот тут заболталась, совсем соскучилась просто по всем и по микрофону. И попросил, вспомнил потрясающую песню, кстати. Я думаю, сейчас все будут в восторге. Песню группы «Алдавай» под названием «Алга», Казахстан. Ну а что, в 7:25, по-моему, самое то.

Потрясающая композиция, согласись. Вы прям вот Backstreet Boys отдыхает. Это Ринго в нашей музыкальной программе в 7:34. Михаил, спасибо вам большое, что вот всегда откликаетесь. Как вы успеваете это делать? Я спросила, и он тут же мне ответил. А я ведь спросила всех, между прочим. Есть ли паутина, а есть ли грибы? И мне Михаил тут же прислал: паутина есть, листья есть, грибы есть. Кто-то просто хочет есть, потому что не успел позавтракать, так спешил в студию. И тем не менее, и желание есть хорошо провести время сегодняшний день. Так что, друзья мои, если есть что-то, значит оно и будет. Время звездных подсказок на сегодня. Астрологический прогноз на 1 октября для всех знаков зодиака. Слушаем. Овны, вам стоит сегодня умерить привычный порыв, решить все задачи за один присест. Стремление все контролировать может привести к ненужному напряжению в общении с близкими. Попробуйте передать часть мелких дел окружающим и наблюдайте за процессом со стороны. Это хороший день, чтобы развить в себе осознанную терпимость и доверие к окружающим. Вечером уделите время тишине, чтобы восстановить внутренний баланс. Тельцы, сегодня ваше стремление к стабильности может столкнуться с небольшими бытовыми изменениями. Напоминайте себе, что гибкость – это не отказ от своих принципов, а проявление житейской мудрости. Постарайтесь не воспринимать чужие взгляды как угрозу собственному комфорту. Умение слушать без желания сразу возразить откроет для вас новые грани в отношениях. Завершите день приятным ритуалом заботы о себе, который поможет снять эмоциональную усталость. Близнецы, поток информации сегодня будет особенно плотным, поэтому важно вовремя включить фильтр внимания. Не беритесь за все сразу, иначе рискуете рассеять энергию и ничего не довести до конца. Проявите дисциплинированность и выделите один главный приоритет на день. В разговорах с людьми старайтесь быть искренними и избегайте поверхностных оценок. Вечер идеален для того, чтобы упорядочить мысли и подвести небольшие личные итоги. Раки, день потребует от вас умения защищать свои эмоциональные границы без лишней резкости. Чужие настроения могут легко задевать вас, если вы решите брать на себя чужую ответственность. Направьте фокус внимания на собственное состояние и обустройство уютной атмосферы вокруг. Проявление мягкой уверенности поможет вам сохранить спокойствие в любых бытовых спорах. Уделите время занятию, которое возвращает вам чувство безопасности и умиротворения. Львы, сегодня вам пригодится умение искренне хвалить других, не сдвигая фокус внимания только на себя. Щедрость на добрые слова не уменьшит вашу собственную ценность, а лишь укрепит авторитет. Постарайтесь не принимать мелкие замечания окружающих на свой счет. Здоровая самокритика сегодня окажется намного полезнее, чем попытка отстоять правоту любой ценой. Вечером смените обстановку и дайте себе возможность просто расслабиться. Девы, ваше стремление к порядку и идеальному результату сегодня может перерасти в излишнее занудство. Позвольте вещам идти не совсем по плану и попробуйте увидеть в этом проявление жизни, а не ошибку. Похвалит ли вас за идеальную работу, не так важно, как то, насколько вы сами сохранили внутренний покой. Поддержите близкого человека простым теплым словом вместо практического совета. В вечернее время стоит посвятить отдыху от любых списков дел и обязанностей. Весы. Сегодня поиск компромисса может потребовать больше сил, чем обычно. Стараясь уходить от конфликтов, следите за тем, чтобы не предать свои собственные интересы и желания. Умение твердо, но вежливо сказать «нет» станет для вас главным психотерапевтическим уроком дня. Честный разговор с самим собой поможет понять, где вы тратите ресурсы впустую. Проведите вечер в спокойной обстановке, избавленной от лишнего шума и суеты. Скорпионы, ваша естественная наблюдательность сегодня поможет разглядеть истинные мотивы поступков окружающих, однако старайтесь не додумывать лишнего и не искать подвох там, где его на самом деле нет. Направьте исследовательский азарт на анализ собственных привычек, от которых давно пора отказаться. Проявление сдержанности в эмоциональных моментах убережет вас от ненужных ссор. Вечером займитесь тем, что помогает вам сбросить накопившееся за день напряжение. Стрельцы,
оптимизм и желание охватить новые горизонты сегодня может быть должны быть подкреплены банальной житейской практичностью. Не обещайте больше, чем сможете выполнить в рамках обычного распорядка дня. Умение доводить начатое до конца окажется ценнее, чем генерация десятка новых идей. Будьте внимательны к чувствам тех, кто привык к более медленному темпу жизни. Вечер благоприятен для спокойного чтения или планирования бюджета. Ага. Козероги, сегодня ваша привычка полагаться только на себя может сыграть против вас, вызвав чувство одиночества. Не бойтесь показать свою уязвимость и попросить о бытовой помощи, если чувствуете усталость. Окружающие с радостью откликнутся, если вы дадите им понять, что действительно в этом нуждаетесь. Ослабление внутреннего контроля подарит вам неожиданный прилив силы и облегчения. Завершите день без мысли о работе и незавершенных делах. Водолеи, ваш свежий взгляд на вещи сегодня пригодится для решения давней бытовой или семейной задачи. Однако помните, что не все готовы к резким переменам, поэтому вводите новшества постепенно. Уважение к чужим привычкам поможет избежать глупых разногласий на пустом месте. Постарайтесь провести день без суеты, уделяя внимание качеству каждого действия. Вечером дайте волю фантазии в творчестве или любимом увлечении. И, наконец, рыбы. Сегодня вам стоит опереться на здравый смысл и избегать витания в облаках во время принятия решений. Ясное понимание собственных потребностей поможет не поддаваться на чужие манипуляции. Обращайте внимание на физические сигналы своего тела. Они подскажут, когда пора сделать паузу. Забота о собственном комфорте должна стать вашим главным приоритетом на весь день. Вечер проведите в кругу людей, рядом с которыми вам не нужно притворяться. Так, ну слушайте, ну по-моему все замечательно. Главное, что все запомнили, это что им делать вечером, а? Правда же? Ну потому что все остальное, прям только это все витиевато, сложно. А вот вечером, да, расслабиться, заняться любимым занятием, пообщаться с тем, кто вам приятен, забыть о работе, не напрягаться. Вот как-то вот это важнее. Но тем не менее, это тоже с утра, когда знаешь, чем закончишь... Начать-то уже начали. Вот чем закончить, теперь вы знаете. Значит, все будет хорошо. Я же продолжаю. У меня есть музыкальная заявка от нашего радиослушателя Михаила, Элис Диджей. Я с радостью включаю ее в нашу музыкальную программу в продолжении этого часа. Михаил, для вас привет. Спасибо.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс.
1: Ну!
0: Бастон.
1: Слава богу. Узнали? Узнали? Кто это? Кто это? Вот если бы я не знала, если бы у меня не было написано, я бы никогда в жизни не догадалась. Это такая разминка перед Керемере, которая состоится в следующем часе. Если кто-то думает, что это был Александр Розенбаум какой-то обновлен, нет, он был в начале, на самом начале этого трека на пластинке. А дальше господин Нилетто решил продемонстрировать низы своего голоса, возможности. В принципе, голос-то у него есть. Я не спорю. Конечно, не кидайте в меня тапками. Все нормально. Но, тем не менее, вот такая. Я думала, она никогда не закончится. Вообще, песня-то она такая, конечно, размеренная. Сидеть возле костра, вот так вот, никуда не торопясь. А мы с вами торопимся. У кого-то рабочий день начинается с 8 утра, значит, они сейчас прям в таком уверенном ритме шагают из песни веселой. Не за комсомолом, конечно, а кто там впереди вас идет или едет. Тем не менее, всем доброго утра, всем хорошего настроения, где бы вы ни были. Ах, коллеги присоединяются, как хорошо с утра видеть улыбающиеся лица счастливых, довольных людей, которые спешат на работу. Так, друзья, я выхожу на финишную прямую этого часа, посмотрел, что там творится в мире. Ну, что вам хочу сказать? Что-то творится постоянно. Вот бойфренд, с которым девушка встречается меньше года, попросил слишком дорогой подарок на день рождения. Я даже не буду вам говорить, что он попросил. Дорогой подарок. И не скажу, что девушка ему в ответ сказала. Посылка с кошачьим кормом неожиданно превратилась в шведский стол для диких зверушек. Бывает такое, бывает. Осьминог присосался к лицу рыбака, но друг пострадавшего вместо помощи лишь посмеялся. Конечно, вот кто он после этого? Какой он друг после этого? А если бы осьминог к его лицу присосался? Я думаю, там что-нибудь обязательно потом будет в продолжении. Злоумышленники украли более сотни флаконов духов, просто принеся их мимо кассы. Что творится? Главное, поскольку это произошло в США, в Вашингтоне, главное это потом, именно как-то назвать, красиво назвать. Они умеют это делать. То есть они назвали это... похищение ароматным, понимаете? Ароматное преступление. Да, преступление, да. А хозяин магазина, наверное, ему сейчас не до ароматов. Что там еще? Что-то. Полицейские отнесли домой черепаху, устроившую самый медленный побег в истории. Вы понимаете? Даже черепахи бегут. А вы что, стоите на месте или сидите? Нет, друзья мои, продолжаем двигаться. Не могу не включить вам этот трек, потому что, не то, что он завирусился. То есть это все, это уже там миллионные просмотры и все остальное. Да и в концертах они этот трек исполняют, все танцуют, все блогеры, все поют, все разучивают движения. И я не могу обойти, почему-то я вдруг стала пренебрегать кей-попом, который продолжает покорять сердца не только молодых людей. Я не про себя. Stray Kids. This and That. Замечательно. This and That. В общем-то, там на этом все. На этих двух словах, на трех. Можно считать. На этих звуках все и строится. Но, тем не менее, если знаете движение, танцуйте. Слова знаете, подпевайте. Ни того, ни другого. Просто спокойно двигайтесь вперед под музыку.

всего текста, прозвучавшего в самом начале этого музыкального часа, я услышала только фразу «It's me». Однозначно, это я, а это Бекки Хилл открыл нашу музыкальную программу. 8.03 в стране, 1 октября на календаре. Доброе утро всем, кто уже на своих местах, неважно, где находится, но на своем месте однозначно. Никто же у вас его сейчас не отнимет. Кто-то уже на работе, кто-то за рулем, кто-то еще дома, но главное, что нас объединяет, это, конечно же, радиостанция «Окей». Меня зовут Елена Левитан, я сегодня дежурная по утру, да, продолжаю принимать ваши музыкальные заявки, ваши заявки на программу «Кто сегодня молодец», ваши приветы, поздравления, все это прозвучит в 9.30, а в этом часе мы будем играть, друзья, как всегда, будем распознавать перевертыши музыкальные, вспоминать имена, треки, песни. Не могу пока ничего сказать, сложно ли вам будет или нет, в принципе, все у нас слушатели очень музыкально подкованные. Так, товарищ, вот у меня тут вот мешает, мне летает. Все, не летает. Долетался. Что еще? Конечно, в этом часе у нас урок казахского языка, много музыки. И вот какую бы тему я хотела вам сегодня предложить на ближайшие два часа вот такой красной ниточкой, чтобы вас периодически отвлекать от того, что у вас течет в голове, какие мысли и что-то там еще, какие процессы происходят. Вот, видите, у меня процесс застопорился сейчас. Мне вдруг подумалось, вот почему... Мы можем забыть, куда положили телефон. У меня это частенько в последнее время бывает. Не говоря уже про ключи от машины. Но совершенно четко помнить, как выглядит школьный коридор. Запах бабушкиной кухни. Или песня, которая звучала много лет назад в какой-то определенный момент. Оказывается, естественно, умные люди мира сего это тоже пытались понять... Им просто первее мысль эта пришла, чем мне. И они как-то попытались это проанализировать, понять. Ну и какие-то мысли на этот счет у них есть. Я буду с вами делиться, периодически задавая вам вопросы. Вот, например, какое ваше самое раннее воспоминание? Ну, в смысле, не обязательно событие. Вот вообще, в каком возрасте вы, с какого возраста вы себя помните? 2 года, 3 года, вот тут... Я пока не могу определиться. То ли я не помню, какое это, сколько мне было лет, но я четко помню, как я мыла полы на маленьком участке перед печкой. Я не знаю, просили ли меня, заставляли, но я вот это я помню. И я знаю, что я была очень маленькая тогда. Ну вот прям маленькая-маленькая. Ну-ка, попробуйте, давайте, как будто мы сегодня с вами отчасти в машине времени. Периодически будем в разные временные периоды вот так вот благодаря своей памяти отправляться. Есть чем поделиться, пишите нам на WhatsApp 8-771-202-1006. Какое ваше самое раннее воспоминание? Соберем вот эти воспоминания, по-моему, будет прикольно. Я уверена, что они не такие страшные, а напротив, помогут сделать сегодняшний день, первый день октября, совершенно иным. Немного о погоде. Плюс 4 за бортом, за окном, за стенами. И, знаете, гораздо прохладнее. Вот я вышла посмотреть, что там. Ушли звезды. Да, рассвело. В 7.34 состоялся восход солнышка. Ветер остался на той же скорости. 1 метр в секунду. Северо-западный. Безоблачно сегодня нам обещают... синоптики днем, плюс 19-20 градусов, максимально воздух прогреется, ну и, собственно говоря, все. Ну, по ощущениям, гораздо прохладнее, чем было час назад, это я по собственным ощущениям. Там же пишут по ощущениям, чьи-то ощущения мы озвучиваем, я буду озвучивать свои. Гораздо сейчас холоднее, может, потому что вот рассвело. А в ночи под звездами оно как-то было теплее. Ну, что касается погоды народных примет, если уж проспали, то извините, повторяться не буду. А вот новую песенку вам включу. Сула Фрей в нашей музыкальной программе. Не знаю, она как-то мне попадается в последнее время очень часто. А я думаю, а почему я должна одна страдать? Давайте страдать вместе под музыку. Песня называется «Не по радио». И она продолжает нашу музыкальную программу.

0: продолжил дар.
1: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Амирчик в нашей музыкальной программе с песней «Минимум раз». Ну, минимум раз вот прозвучала она у нас. 8.17 в стране, четверг, 1 октября на календаре. Это я чисто для себя напоминаю, чтобы вот как-то это отложилось. Потому что мне минимум раз мало для того, чтобы на самом деле это запомнить. Продолжая тему, которую я задала в начале часа, хочу поблагодарить вновь Михаила, который прислал голосовое сообщение. А я подумала, а чего вы мне шлете голосовые? Вот я же спрашиваю, вы можете тут же позвонить, и мы с вами поговорим в прямом эфире. В чем сложность? У нас этой возможности есть. Вопрос был задан, кто в каком возрасте себя помнит самым ранним? Что вот какое самое раннее воспоминание о себе? И судя из того, что я услышала, Михаил рассказал историю, что вот он помнит себя в возрасте до года. Естественно, родители возмущены. Они говорят, да не может быть такого, чтобы ты такое помнил. Так вот, во-первых, ученые называют способность помнить события собственной жизни автобиографической памятью. И у большинства людей самые ранние воспоминания относятся примерно к периоду после 3, хотя границы, конечно же, различаются. Так вот, интересный момент. Мы можем быть совершенно уверены, что помним событие, которое произошло, когда нам было 2 года, год, но вполне возможно, что часть воспоминаний сформировалась позже, например, из рассказов родителей или старых фотографий. То есть, там, ну, например, семейная фраза «ты тогда сидела вот там у меня на руках, держала там куклу», через несколько лет вполне может превратиться в ваше собственное воспоминание. Ну, как-то вот так. Давайте вспоминать запахи детства. Что вам сразу приходит в голову, ведь для этого не нужны фотографии, правильно же? Но как-то это остается. Там запах свежего хлеба, за которым я стояла длинную очередь в магазин и хотелось откусить эту горячую корочку. Вот. Или на кухне у бабушки. Или там запах леса под Новый год, я не знаю, там елки. Ну, давайте, активизируемся, позвольте себе отвлечься, потому что, ну, уже сколько раз было говорено, переговорено, что, чтобы активно работать, если вдруг сейчас вам ваши руководители, начальники говорят, так, не отвлекаемся, с утра нужно сделать то-то, знаете что? Через каждые 90 минут нужно делать коротенький перерыв, не перекур. Мы о здоровом образе жизни. А вот 15-20 минут на то, чтобы, может быть, побыть в тишине, а может быть, пообщаться со мной. Ну, кто вам воспретит? Вы же скажете, я на весь свет, на весь мир, пожалуйста, никуда не ухожу, я здесь, про меня все знают. Поэтому, если нет желания, нет возможности писать, то, пожалуйста, звоните, мы будем с вами разговаривать в прямом эфире. С радостью пообщаюсь и познакомлюсь с теми, кто настроен на волну нашей радиостанции. Ну что, немного остается времени до очередного урока казахского языка. Не забываем, слушаем, запоминаем, используем. Но прежде я бы хотела представить песню. Я не знаю, тот ли этот Маранди, не тот этот Маранди. Ну, написано Маранди без всяких галочек и пометочек. Давайте послушаем песню под названием «Мисс Хали». Но как-то второе название у нее «Халилуя». Что-то там, видимо, про это есть, поэтому сейчас и определимся. Как написано, так и сказано. Маранди.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ага, главное, общаемся. 8.31 в стране, друзья. Ну что, самое время немного действительно, вот сейчас прямо отвлечь. Ну, потому что, я не знаю, есть ли интерес. Ну, интерес он всегда есть. Даже если не звонишь, но сам угадал, думаешь, какой я молодец. Игра простейшая. Прозвучит перевернутый фрагмент композиции, и вам нужно ее узнать вот в этом звучании неправильном. И тут же позвонить мне по номеру 8-771-202-1006, сначала рассказать о себе, где живете, сколько зарабатываете, где отдыхаете, вот, как проводите свободное время. Потом называйте мне свою версию, если она оказывается верной, мы вас носим в список наших почетных угадайцев. Ну и, собственно говоря, вы передаете привет. Приветы, получаете заряд энергии, всеобщее признание и продолжаете жить дальше. А я, отключая вас от эфира, начинаю грустить, плакать, кусать локти, ну и, собственно говоря, мой день испорчен. Вот такой у нас план на ближайшее время. Все легко, абсолютно. Никаких подсказок не будет, потому что, я думаю, вы справитесь. Очень известная песня. Очень известная песня. Ничего не могу больше сказать. Вот если будут какие-то сложности, вот, то тогда у меня есть что рассказать. Конечно, у меня всегда есть что рассказать. Боже мой, какие-то вообще сомнения вдруг меня посетили. Вот, да, тогда я вам подскажу. Не будет сложностей, тогда просто кто-то молодец сегодня в очередной раз продемонстрирует свой музыкальный и слух, и знания. Готовы? Времени предостаточно было, чтобы припарковаться, остановиться, спрятаться, вот, и спокойно послушать вот этот перевернутый фрагмент песни. Будем называть это песней все-таки. Хотя это сложно. Последнее время что-то очень сложно назвать песней. Это что-то когда-то песней звалось, а теперь это, да, творение скорее, да, от слова «тварь». Так, значит, ну что, все. Слушаем, готовы? И звоним 8-771-202-1006. Всем удачи!

0: Я хочу вам сказать, что вот то, что вы сейчас прослушали, это вот самая известная часть песни. Я думаю, по куплету бы в жизнь никто бы не догадался. А тут вот просто вы обязаны. Тут все прям на поверхности. Все легко. Непонятно, почему до сих пор нет звонка. Я просто возмущена. Я киплю. Я рву и мечу. Так, есть какой-то звонок. Номер непонятный. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Так. Что это номер непонятный?
0: Ну, непонятный. Дмитрий не подписал, мне неизвестно. Кто вы?
1: Ох, Дмитрий хулиган у вас вообще. Я не знаю, что с ним делать.
0: Да,
1: это Михаил.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте,
1: это
0: рад
1: он,
0: слышать.
1: Это он, Михаил, ваш чемпион. Ну, как говорится, санкции не похвалишь.
0: Слушай, как хорошо. Значит, настроение хорошее, я понимаю, задор.
1: И можно еще так, это я Михаил, но коров я не даю. Ничего у них не рвал и домой не таскал.
0: Это что это у вас сегодня поэтическое утро?
1: Да не знаю, что там на стихи тянет.
0: Это осень, это осень.
1: Да, возможно.
0: Да.
1: Осень такая пора.
0: Угу. Как, сегодня не замерзли с утра?
1: Да нет, сегодня вроде так более-менее. Вчера, кажется, холоднее было. Не знаю, почему мне так показалось.
0: Ну, вчера...
1: Я просто сегодня уже знал, что сегодня будет...
0: Да!
1: Ну, я делал теплее.
0: Да, вот.
1: А вчера я, видимо, да, налегке вышел, поэтому...
0: Все.
1: Мне показалось, что сегодня ничего так, когда в курсе, в принципе, благодать.
0: А, ну, вот тут еще ближайшие ночки будут, конечно, прям даже, мне кажется, в минус уйдут. Ну, ничего, может, не надо будет рано вставать, а я постараюсь.
1: Ну, не страшно, ночью я сплю, поэтому не страшно.
0: Хорошо, а утро у вас, вот самое раннее утро у вас во сколько начинается?
1: Ну, часов где-то возле 7.
0: Все понятно. Ну что, Михаил,
1: да-да.
0: Узнали ли вы этого волшебника,
1: ну,
0: кудесника?
1: Этого кудесника? Я так и понял, что вы опять что-нибудь типа Прохора Шаляпина догадаете, поэтому я был готов.
0: Вы подготовились? Понятно.
1: К вашему кудеснику, Сережечке Звереву.
0: Фантастика! Михаил, аплодисменты в вашу честь. Конечно.
1: Спасибо, большое спасибо.
0: Песню не скажете, что за песня?
1: А песню Али Борисовна я вам, по-моему, посвятил.
0: Да.
1: Говорит ей: «Алла, что же ты делаешь?»
0: «Что ты делаешь, Алла?» Там тоже в рифму можно много... Там, если продолжить рифмовать, можно столько всего придумать.
1: Да, я могу. Но не буду, это не за эфир, наверное. Лучше как-нибудь потом.
0: А что знаете?
1: Порифмуем с вами.
0: Давайте. Скажите мне, пожалуйста, что знаете про Сереженьку? Вот опять же, как певца, ну, хорошо. Он эпатажный, конечно. Вот как человек.
1: Да я вообще не особо-то хотел про него что-то знать. Так уж быть до конца честным, так как про Прохора Шаляпина.
0: Правильно.
1: Я знаю, что он стилист. Еще при этом и поет. Ну, сейчас, в принципе, все, кому не лень, все поют.
0: Да.
1: Он, наверное, стригет Аллу Борисовну и поет там себе, напевает что-то интересное.
0: Я хотела выбрать другую песню. Но там,
1: но
0: так, там
1: да,
0: такая жесть.
1: Что-то из 70-х, думаю, опять, наверное, загадаете.
0: Нет, из репертуара Зверева я хотел выбрать другую песню.
1: А, Зверева?
0: Ну, там...
1: Вот и я, как его у Прохора Шаляпина, наверное, ни одной песни больше его не знаю.
0: Угу. Ну, я, собственно говоря,
1: поэтому
0: тоже.
1: Хорошо, что вы другую не загадали.
0: Да, там...
1: А, нет, хотя была у меня какая-то еще песня.
0: Угу.
1: Какую-то я знал, но не помню уже. Как-нибудь, в следующий раз, может быть.
0: Как называлась песню? Другая песня, Дмитрий, подсказывает. Дольче Габбана. Дольче Габбана.
1: Что там, ради тебя, что-то такое. Вот это у меня песня еще, я знаю.
0: Ух ты, вы знаете больше, чем я.
1: Никогда?
0: Я вас поздравляю, нет, это не она. Я-то знала про Дольче Габбана, но там прям жесть. Вы знаете, я почему... Нет, я понимаю, да, это, конечно, все и смешно, и грустно, и одновременно, ну, человек реализуется. Но вот если копнуться в, скажем, его биографии, про него как человека, надо сказать, что личность-то очень даже интересная и достойная.
1: Ну, да.
0: Скажем, и уважение, и все-таки добился, стремился.
1: А так лучше, конечно, не копать, а то еще накопать там что-нибудь такое. Потом во сне будет сниться, не забудете.
0: Да, ну не будем копать, чтобы не закопаться, да,
1: ну,
0: это
1: да,
0: точно.
1: Что там все интересные факты какие-нибудь отыщите еще.
0: С какого возраста себя помните? Ну-ка, давайте.
1: Я себя, блин, знаете, вот я вспомнил сейчас. Где-то лет 6, наверное, может быть, 5. Где-то я там в поселке у бабушки. И там был у меня такой вот петух. Ну, в прямом смысле это слово, да.
0: Я поняла.
1: И вот он такой был очень дерзкий. И однажды вот он меня цапнул за палец, не знаю, что я ему плохого сделал, не помню. Но я помню, как он за мной гонится, бежит и догоняет меня и хватает меня за палец.
0: И с тех пор вы боитесь петухов?
1: Да, что-то такое было, по-моему, но это был его последний день, потом кирдык.
0: Ну, вот раньше, по-моему, так все и поступали, мне кажется, все родственники.
1: Да. Ну, супчик был вкусный, конечно, но, тем не менее, этот случай из жизни мне запомнился, да. Ну, не помню, сколько мне было, но где-то лет 5, наверное, может быть, 6.
0: Я гусей очень боялась. У нас на улице гусей выпускали.
1: И поэтому я стараюсь теперь петухов обходить.
0: Правильно. Не копаться в них. Не копаться в них, да?
1: Не копаться в петухах, точно. Не мое это.
0: Все ясно. Прекрасно. Кому передадите приветы?
1: Так, ну привет вам огромный.
0: Спасибо.
1: Давненько с вами не слышались. Думал, уже не случится такого.
0: Ну, здрасте вам. Как это?
1: 70-й, до Шаляпина всяких загадываете.
0: Вот вам современный, пожалуйста, получи. А что, Прохор Шаляпин, это тоже молодежь?
1: Ну, ни одной песни, к сожалению, я его не знал, поэтому отгадать было без шансов. Ну, вот Сергей Зверев, кстати, как-никак отгадал.
0: Кстати, ему 63 года.
1: Да. Ну, все, в общем, вам привет, Дмитрий, привет всем вашим радиослушателям.
0: Спасибо.
1: Всем постоянным звонящим, участвующим, всем огромный привет. Всем хорошего дня, всем позитивчика.
0: Спасибо.
1: Всем мира, добра, любви, счастья и всего наилучшего.
0: И хорошего октября, сухого.
1: И хорошего октября, а потом ноября, еще и Нового года. В общем, все-все-все.
0: Ну, далеко идущие планы. Я рада, что вы с нами.
1: Все. Я тоже, это даю.
0: Так, Михаил, все, ну ненадолго тогда прощаемся. Спасибо большое, действительно хорошего вам продолжения дня.
1: До свидания.
0: До свидания. Спасибо. Ну вот, друзья, и пообщались, и узнали. Ну как хорошо. Если у вас тоже есть какие-то мысли из детских воспоминаний, пожалуйста. А вот какие-то тут версии кто-то присылает на WhatsApp. Ну-ка глянем. Я хотел позвонить, но работа меня опередила. Короче, я был занят. Ванечка, ну, я поняла. Все, поняла. Работа есть, это важно. Но то, что вы с нами, это уже отчитался человек, понимаете? Мне кажется, я скоро как ведомость заведу и буду вот записывать. Так, не вышел на связь, не вышел на работу свою вторую. Спасибо, Михаил. Мы узнали, угадали Сергея Зверева. Вот вы думаете, мы шутим. Ведь, наверное, кто-то есть поклонники его творчество. Человек реализует себя как может. И я... Можно даже позавидовать. Пока мы чего-то стесняемся, пока мы думаем, ой, как на нас посмотрят, ой, а вот это я не буду. А вот, пожалуйста, я вот тут сломала все. Господин Зверев реализуется как может. И молодец. И, кстати, очень много добрых дел делает, за что ему тоже большое спасибо. Ну, а мы слушаем песню. «Что ты делаешь, Алла?» Да не вопрос, собственно, мне пофиг, что она делает. Ну, это его волнует, поэтому он и поет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Бахтин, друзья мои, с песней «Солнце, свет». И не случайно она прозвучала в эфире, не потому что мне очень захотелось. Дело в том, что я тут вот перебирая папки музыкальные, вдруг открываю папка «Октябрь 2025». И там вот эта песня. А я думаю, ну как так может быть? Мне казалось, что вот она вчера была, вот я ее вчера скачала, как бы я оформила. Нет, это уже год, вы понимаете, это год назад. Как так-то? Ну как так пролетело-то? Ну, благо дело, что вот он успокоил солнце, его там на много лет, и все хорошо. А возвращаясь к теме нашего разговора, красные ниточки, которые я сегодня пытаюсь протянуть через весь эфир, хочу сказать, что музыка, песня, это, конечно, машина времени. Вот иногда же достаточно услышать там первые секунды старой песни и вдруг понять, что, с чем это связано. Там, может, вы где-то были, кто-то был рядом, или вот даже как выглядела комната или помещение, где вы ее слышали. Ну, в общем, музыка – это волшебство. Исследователи подтверждают, что музыка является очень сильным стимулом для автобиографических воспоминаний. Причем песня может не просто напомнить о прошлом, а довольно быстро вернуть конкретный эпизод вместе с эмоциональным ощущением того времени. Ну, согласитесь, это именно так. Вот правда же? Когда мы говорим, вот под эту песню мы танцевали, а это она вот нас на выпускном играла. И ты тут же вспоминаешь все, что там было на твоем выпускном. А вот под эту песню я там встречала или уезжала. И это это как здорово. Вот этих крючков для автобиографических воспоминаний нужно делать больше. Конечно, это машина времени. И у каждого поколения, кстати, это свое. Вот, пожалуйста, теперь я знаю. Вот это вот точно крючок. Бахтин, солнце, свет. Это теперь октябрь. Каждый год я буду точно это знать. Причем вот в этой атмосфере. Я сейчас пытаюсь это так сосредоточиться и все запомнить. Ну что, мы выходим на финишную прямую очередного музыкального часа. Спасибо всем, кто присылает свои сообщения. Мы разгадали, узнали господина Зверева в этом часе, в нашей игре. У нас есть победитель, у нас есть много музыки. Есть у меня еще музыкальная заявка, которая должна исполнить. Кстати, пишите, звоните, какие у вас мелодии, песни являются какими-то, вот, ну скажем, ключевыми для воспоминания каких-то моментов. То есть, какие воспоминания автобиографические, зафиксированные именно с песней, с музыкой. Буду рада, во-первых, это узнать. Во-вторых, вы можете позвонить, это сами озвучить, рассказать в эфире. Я же, да, предвещая вот финал этого музыкального часа, должна выполнить музыкальную... Это тоже такая уже добрая традиция. Во втором часе, ближе к 9. Я так понимаю, Дмитрий к этому моменту двигается на работу. И мы включаем песни, ну, скажем, не особо подходящие под формат нашего такого легкого эфира. И, тем не менее, любителей такой музыки очень много. И мы тоже входим в эту категорию. Поэтому, Аматор, дыши со мной в финале этого часа для Дмитрия и для всех любителей такой музыки.

9:02 в стране, 1 октября на календаре. В студии для вас работает Елена Левитан. Приветствую всех, кто, может быть, совсем недавно подключился к армии наших радиослушателей. Свич-диск открыл не музыкальную программу нового часа. Ну вот интересно, какую же сумму они отстегивают Роберту Майлсу за тот сэмпл, который они использовали в своей композиции. Не могу сказать им спасибо за то, что они его использовали. В принципе, это больше на них работает. Но на то, что они напомнили про Роберта Майлса, вот за это спасибо, конечно же. Так, что у нас в этом часе? Самая главная программа приветов и поздравлений, которая выйдет в эфир ровно в 9:30. Вот это, знаете ли, даже круче, чем футбол, потому что программа выходит исключительно в свое время, в любую погоду, при любом раскладе всяких дел и даже независимо от настроения ведущего. Всегда только позитив и хорошее настроение, и этого мы желаем, передаем на нашей радиоволне всем, кто нас в данный момент слушает, кто к нам подключился. За окном уже плюс 7, вы знаете, это радует, потому что буквально часом ранее цифра плюс 4 просто не сходила, она прям вот ее, я вот думаю, я ей подула на нее, я ее и маркером зарисовала, а нет, прям вот плюс 4, а уже плюс 7, а будет больше, и это радует. Сегодня плюс 19-20 градусов нам обещают синоптики днем, безоблачную погоду, и я надеюсь, такой же и будет день для всех, кто настроен на 106 FM. Абсолютно безоблачная погода и день, я имею в виду, все пойдет как по маслу, вот с самого раннего утра. Пусть так и будет. Так все сказали. Аллилуйя. И теперь давайте послушаем песню Энзра «Ночи я не боюсь». Она звучит для Михаила Великова, который, кстати, надо отдать ему должное, вспомнил песню из репертуара Сергея Зверева. Спасибо вам большое. Я послушаю на досуге. Причем написал, что она даже очень неплоха. Но это уже не реклама, нет, мы просто разбирались сегодня с Сергеем Зверевым. А что? Да, вот так, что-то новое, что-то интересное. Не все же слушать, что как-то вот прям вот нравится, и ты по-другому уже и не хочешь ничего. Новое это всегда освежает, это заставляет по-другому работать мозг, это перестраивает всю энергетику. Попробуйте. Да, а красные линии и темы на сегодняшнего эфира являются наши воспоминания. Причем именно то, что мы запоминаем на всю жизнь. Ну, как бы страничку детства мы уже пролистнули. Самое первое воспоминание, там, что-то из детства. Про музыку сказали, что музыка – это просто волшебство. Оно добавляет эмоционального окраса в наши воспоминания. И, кстати, это все пробуждает нас. И еще есть момент, который, ну, в общем-то, если есть в нашей памяти какие-то папочки, то вот там прям вот отдельная папочка. Я пока не буду про нее рассказывать, чуть попозже, потому что это нужно подготовиться и вам, и мне. Давайте послушаем «Ночи я не боюсь» и еще кое-что. А вот в четверть часа я обязательно эту папочку заставлю вас вскрыть. Для вас же.

знаю, как вы, а я, например, вот прям сидела и представляла, что я сижу, окошечко, смотрю в иллюминатор, а там облака, как пушистая перина такая вот, белая-белая, а где-то вдалеке солнышко, а где-то птичка пролетает, а где-то с другой стороны след от пролетевшего другого большого реактивного самолета. А все вместе, это все благодаря Гастону Ривер и композиции «Big Jet Plane», которая прозвучала в нашем эфире. Ну вот, ведь и прокатились, собственно говоря. Спасибо, что выбираете наши радио-авиалинии. Мы с вами двигаемся вперед. 9:19 в стране. И вот, друзья мои, вот теперь самый момент, когда нужно вскрыть эту папочку наших воспоминаний, которые остаются с нами на всю жизнь. Я имею в виду первую любовь, первое свидание. А? Ну-ка, как оно? Ну-ка, вот прям сразу. Ведь наверняка у кого-то сразу, потому что, может быть, недавно в эту папочку заглядывал, а у кого-то она припылилась, поэтому нужно, конечно, так это слегка сдуть эту пыльку, открыть папочку и посмотреть. А как оно было? Неважно, как это все закончилось. Неважно. Это сразу, вот там вот, затрите это все маркером. Как оно начиналось? Как это трепетно? Как это волнительно? Вот спустя много лет мы можем даже помнить номер телефона того, с кем мы общались. Хотя, ну, в мое время все было не по телефону, все было по записочкам. Присылали записочки. Клались в разные места, там, в тетрадку, в книжку, там, письма. Это так здорово. Вот я вас сейчас отвлекла, да? Ну, ничего страшного, это нормально. Настраиваю вас на такую теплую атмосферу, поскольку минут через 10 начнется, даже уже меньше, чем через 10 минут начнется программа «Привет и поздравления». Все их присылаете к нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Все озвучу, и, возможно, там будет, ну, я надеюсь, там будет что-нибудь про первую любовь. Ну, хотя бы про какую-нибудь любовь. Ну, давайте хоть про какую-нибудь любовь, хоть про любовь Успенскую там напишите, я обязательно это озвучу. А пока песня, конечно же, про любовь. Ну, вот если нет, то, ну, кстати, а с первым свиданием, с первой любовью наверняка тоже, опять же, связана музыка. Потому что это было какое-то время, в это время вы, наверное, что-то слушали.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Кто сегодня молодец?
2: Я говорила, 9:30 в стране, ровно, точно, по расписанию программы «Привет и поздравления», потому что я знаю, что вы ждете, я знаю, что все настроились, уже сели, так это поудобнее, налили себе горячий чай, кофе, разложили вкусняшки и теперь готовы слушать все то, что сами же и прислали. А потом будут ждать реакции от тех, кому они послали свои приветы и поздравления. Спасибо большое всем, кто пишет, кто, и всем, кто присылает свои вот эти вот записочки. Я их с радостью готова озвучить. Не так их много, конечно, я понимаю. Может быть, слегка подмерзли с утра, а может быть, просто дел накопилось за неделю. У меня, кстати, тоже. Но я успею, я все сделаю, чтобы выходные дни провести так, как мне хочется. Неважно, какие они будут. Снежные, холодные, ветреные. Нет. Выходные – это только для себя любимый. Ну что, готовы? Начинаю озвучивать все, что к нам прилетело на WhatsApp. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет моей самой близкой подруге Анастасии. Мы с ней столько всего пережили вместе, что она уже давно больше, чем просто подруга. Настя, желаю тебе здоровья, любви, спокойствия в душе и побольше таких дней, когда все складывается именно так, как хочется. С первым октябрьским днем тебя! Ура! Это сообщение от Ольги. Вот так нужно дружить. Это замечательно. Спасибо. Здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения моего любимого брата Ерлана. Ерлан, желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи в работе, чтобы рядом всегда были люди, которым можно доверять. Это важно. Пусть Новый год твоей жизни принесет много хорошего и исполнит самые важные желания. Люблю тебя, сестренка Динара. А я присоединяюсь к поздравлению. Ерлан, с днем рождения. Так, передайте поздравления моим друзьям Сергею и Наталье с годовщиной свадьбы. Та-та-та-та, горько! Го! Это от Андрея, не я. Желаю вам с каждым годом только крепче держаться друг за друга, беречь свою семью, чаще улыбаться и никогда не забывать, что за что вы когда-то выбрали друг друга. Не забывать! Главное слово. Любви вам и счастья на долгие годы. С поздравлением, друг Андрей. Ну, прекрасно. Я так понимаю, будет торжество, да? Это замечательно. Так, еще одно было поздравление. Так. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, поздравления с юбилеем моему другу, почти брату Рустаму. От Макса. Мы знакомы много лет, и я могу точно сказать точно, это человек добрый, честный, настоящий друг. Рустам, желаю тебе здоровья, семейного счастья, достатка и новых целей, которые обязательно будут достигнуты. Пусть сегодняшний день станет хорошим началом нового счастливого этапа. Потрясающие слова, не убавить, не прибавить. Действительно, день рождения – это как Новый год для каждого человека. И мне остается только присоединиться к этим добрым словам. Пользуясь случаем и своим служебным положением, хочу передать привет замечательной команде, ну, можно сказать, уже профессионалов в своем деле, отдела постполиграфии. Девочкам и мальчикам пожелать им хорошего рабочего дня, конечно, чтобы все получалось, чтобы планы выполнялись, творческие идеи были, и они решались. Ну и, конечно же, просто хорошего настроения, чтобы вы сейчас улыбнулись. Отличного вам дня, мои дорогие. Так, что я хочу еще сказать? А я хочу сказать, что кто-то не получил персонального привета. Ловите его от меня и радиостанции. Окей, всем привет! Сегодня 1 октября, хороший день. Можно начинать еще что-то сначала. Кто-то с понедельника, кто-то с первого дня месяца, а кто-то каждый час начинает что-то новое. И это тоже правильно. Лишь бы это приносило удовлетворение. Недавно, интересно, я тоже такой материал почитала, книжку о том, опять же, умные люди, ученые, всякие психологи пытаются все разобраться, в чем секрет счастья и почему даже при достижении какой-то мечты, исполнения, вот там, я не знаю, там вот хотел заработать много денег, заработал, но человек, по сути, не все равно не чувствует себя счастливым. Как-то то ли мы привыкаем, ну да, мы такое существо, которое быстро ко всему привыкает, и ему чего-то опять начинает не хватать. Хорошо ли это? Ну, в общем, я пока еще читаю, поэтому, если вы устроились поудобнее, чтобы слушать мои выводы, я еще пока на пути. Я на пути. К своему счастью. И к тому, чтобы представить вам своего любимку на сегодня Джастина Бибера, вот в таком, в новом воплощении, в новой музыке, ну, как бы, которая является продолжением его старой, но тем не менее. Джастин Бибер, Somebody, звучит в нашей музыкальной программе в продолжении этого часа. Еще раз спасибо всем, кто присылает свои приветы и поздравления. Всем отличного дня.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Россию вы узнали. 9:47 в стране, друзья, и мне ничего другого не остается, как подвести итог нашего моего утреннего дежурства, поскольку время его присутствия здесь, в студии, подходит к своему завершению. Первый день серединного месяца осени. Хотелось бы, наверное, знаете, какую мысль высказать? О том, что иногда совершенно обычный день, спустя много лет, может стать очень важным воспоминанием. Ну так почему бы не сегодняшний день сегодняшнему дню стать таким? Всему домашнее задание. Так, всем домашнее задание. Проводим вечером маленький эксперимент. Значит так, находите минутку. Как в звездных подсказках это было, когда вы расслабились, отдохнули, отвлеклись от всех. И задаю себе вопрос, что из сегодняшнего дня я хотел бы помнить через 20 лет? Ну ладно, не 20, 10. Ну ладно, 5. Ну, хотя бы через год. У кого какая память, кстати, об этом тоже можно поговорить. Поэтому, друзья мои, вот то, что мы сегодня проживаем, конечно же, это, возможно, самый любимый эпизод из прошлого. Берегите себя. Отличного вам продолжения дня, чтобы все складывалось, как вам хочется. Будьте, конечно, у руля своей судьбы и своей жизни. Всем отличного настроения. А поскольку мы с вами прекрасно знаем, что музыка нам помогает сохранять это эмоциональное воспоминание, то есть окрашивать воспоминания еще в эмоциональное такое краски, вот не переключайтесь никуда. Оставайтесь с радиостанцией, окей? Меня зовут Елена Левитан. Мы с вами услышимся завтра утром в 7 утра. И помните, это 7 утра, это уже не рано. Это нормально. А вам, пожалуйста, вот сейчас тоже такая вот, такой крючочек. Все помнят, что было этим летом? Не помните? Ну, давайте, перебирайте все события, начиная с 1 июня. Вместе с Ильей Ником, который продолжает нашу музыкальную программу. А я еще раз всем говорю пока.

0: Оралда сағат 10.
1: В Уральске 10 часов.
2: Это очень необычная история.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
0: Радио ОКЕ на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Радио ОК. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК.

0: тебе кайф. Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОКЕ. Места нет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
3: Окей. 106 FM.

қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».

Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК. Радио ОК на частоте.

0: Разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Поставь дела на паузу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Сенің қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио ОК. Место

0: между прочим.
1: Если сложить все мигания человеческих глаз в одно, то взгляд бы видел сплошную черноту в течение одного года.
0: Между прочим.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОК.
5: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: В 1939 году американский писатель Эрнст Винсент Райт опубликовал роман «Гэтсби». Роман состоит из 50 тысяч слов, ни одно из которых не содержит буквы «Е», самой частой буквы в английском языке.
0: Между прочим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Места нет для грузов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
0: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

красавцы, эти в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
3: Окей. 106 FM.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКИ. Места нет для грусти.

Sana mı çaldım, tanımadım.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. «Окей». Радио «Окей» – место не для

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

Радио ОК. Место не для грусти.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: DJ don't.
1: Радио ОК. Место не для грусти.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Солнце светило всегда, всем хватало света. Но тучи сгустились вокруг,